0: Аз тум ква ви!
1: Ни ни втом се, фала лака се. Амко манукана токунве атао мар пем сара сара зан ле ран. Те мила то гета кале тио те па миси саки ни токатан зан ле ран бачи чали ле фао. На те ве андуа фана руфани самбула на ли. Yom tirian kwa rawod so mis potore ritukumba potore zam masaka tir mar marum sapatapa na ti wot sayatan yatan mits de apsala dot seva sainu faula na yeta kumba arusman tik
2: ranam kumanuka na so ni faula na we meti mi fandakam se de we meti mi famrona na futs aftasa. Ме ма каска ни ран зо ча леса капара си ми циро си чо чан. Ай, а, ра, ото зора ма каска ни циро зо де сетене на земице ми ла ачара на ни пото ни, ни ула на кузан ма тет ка Чумаен кян ле савача или не панзива зван ни иному ле ернара ча гайзе там цик. Те йоам сезон ми лаве ачарана янко зван.
3: Чита кути зван е вата не вабуца на армиц, кева ле туе чанру минц. Читук не андур-ндур вала зван не. Мила шлона ти он цира мамба и вача, да и вача найн дезан баф, байзе нам сай. Цир ти ле стас ти ле ва янзане. Леван фиден зир ти мена. Сан фана царан ми кал тау апе сайн сан. Ва цара царан ям пан зив.
4: Мултире не на а, пи ти пи на вага фаула на райс на фана царан туту лену на сау фулондину мбачи манана ни тетранш. Курутана зан ти ласа рича вам ти манарек сани финансиена гам антира ма финансиена пепе купу е ти на рен мечинар не портом пием ле ресека секурите уотан мутари вено ти майс не пени науе е ресека тиозо се бету цеку науе се куну лана ни амсове цтун цма патунган рам мету ресека фасимбана.
0: Шота тумкула, шота тумкував.

0: Аз тук вави!
1: Ни фитундана фиренен заня, мила фиуманан, мила ад, мила фиезан, арзай матунгани антуко, мамуна фулантанура, мапифа нантанура, и туна фиренена рапицу, равакапицу. Аоке народ си вофитак, аоке народ си лалов нюл, фа мила миумани енарео, мила миуфани енарео, арлина нина мила сай енарео, отан фаса ина натона ротео, манубанти фиренен пи. Сайе на рома дайан рект. Митруе на рома фанесен на рект. Азамет сара зараньюл. Нам десака фиваван. Нам десака фиавин. Нам десака антук политика марша мяфа. Файе на рема тупон рапицу на Мадагаскар.
0: Шота тумкула, шота тумкувава.